0: услыши мир и спасение душ наших, Господу, помолимся. Помирився, мира, благостояни святой Божьих церкви и соединений всех, Господу, помолимся. Святим храмом, сами звероблавением и страхом Божьим, ходящий вон, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Освятившим вселенским архиереем нашим, льви папирим с ним, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О преосвященнейшем архиепископе и митрополите нашим Кирионе, честным пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте люде, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Жащий властей наших, я в всем воинстве, Господи.

0: верующих, путешествующих на духу ющих, страждущих, плененных и о спасении, Господу помолимся. Ти се нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй.

Шемолинсио Сиатишен Саленским Архиери нашей любви Папирим Симио Преосияшенишим Архиепископи и Митрополити нашем Кирионе, услушавши и послушавши во Сиати Храмицами Отцы нашей Духовной Сети.

0: Будь милости велика Бога и спаса наше Иисуса Христа со всеми вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Свя святые помянувши паки миром Господу помолим сия.
1: Господи помилуй.
0: О принесени освященных честных дари Господу помолим сия.
1: Господи помилуй.
0: Когда человек любит Бог наш, преосвятый, пребесный, мысленный свой жертвенник, воню благохани духовно, возный способ на божественную благодать и дар Святого Духа помолим сия.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавьте се нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолим сия.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, сохрани.

Ты, Господи, котрый благословишь тех, что Тебя прославляют, и посвечуешь тех, что мают в Тобе надію, спас своих людей, благослов свое наследство, утримуй цілости свою церковь, посвят тех, которые любят превелику красоту Твого дому, тих через свою божественну міць прослава нас, что маме в Тобе надію не охап, подаруй спокій своему світу, своим церквам, священникам нашому начальству верхності, всім своим людям, бо каждое добро и каждый доконалый дар сударувано сгоры, приходя до Тебе, Отця Святела, Тобі, Отцу и Сыну и Святому Духу, отдаваме славу с подяков и поклонов, тепер и на все.

воскресе из мертвых Христа истинный Бог наш, молитвой пречистая своя Материя жизнь храм, честного словного пророка предтечу Крестителя Иоанна, и живо святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константина Града, святославный Сехван апостол, блаженных священному ученик Павла Василия, Теодора и священному монаха Методия, святая преподобная матери нашей Макрины, святого преподобного отца нашего Дия, памяти отцев наших шести вселенских соборов, и же память совершаем и всех святых, помилуй и спаси нас.